конспирация выобразим, ма хлеба смак и легкость водки, лечь выбор, бы позостать тут, подтвердить.